0: Ваня, ты мрырью тонань.
1: Ну, ехвай, ехвай. Адрила, Адрила дзьон прокинуса, давай? Это вам же дитя рейте.
0: Адрила дзика. О марину, ош филиш, а ты, а ту шпоза мне хняды миля, а дома у маринда, и о мариди, я тут прош, лобо от мяна.
1: Эй, сбежня вас я. Табрав, табадрила. Tchau, demais!
2: Obrigado, minha querida! Até ao meio-dia, amanhã, da Rádio Regional de Iroca. Até às 11, vamos levar os nossos ouvintes em linha direta ao mundo, à distância de um simples clique. Bom dia!